0: Espacio masicado.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.